0: Франция, Италия, Польша и Великобритания, а также Германия. Министр обороны США Пит Хегсет накануне распорядился о выводе около 5000 американских военнослужащих из Германии, а представитель Пентагона заявил немецкому агентству, что завершение вывода ожидается в течение ближайших 6-12 месяцев. Писториус оценил текущее число американских военных, размещенных в Германии, почти в 40 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп объявил, что со следующей недели повысит тарифы на автомобили и грузовики, импортируемые из Европейского Союза, на 25%. В настоящее время ставка составляет 15%. Трамп заявил, что Евросоюз не соблюдает согласованные с США торговые решения. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 9 градусов. Завтра днем ожидается плюс 13-18. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Аскультаци Радио Молдова.

0: Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Вопрос о безопасности и расширении Европейского Союза, демократической устойчивости и гибридных угроз станут основными темами конференции председателей парламентов стран Евросоюза, которая проходит с сегодняшнего дня до 5 мая в Копенгагене. В мероприятии примет участие председатель парламента Республики Молдова Игорь Гроссу. Будут обсуждаться способы, с помощью которых парламенты государств-членов Евросоюза могут поддержать страны-кандидаты. На полях мероприятия у Игоря Гроссу запланированы встречи с коллегами из ряда европейских стран. В программу также включен визит в датское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями, которое предоставит возможность ознакомиться с передовыми практиками в этой области. Конференция председателей парламентов стран Европейского Союза представляет собой площадку для диалога, обмена мнениями, информацией и опытом по вопросам роли и ответственности национальных парламентов Европейского структуре, а также инструментов межпарламентского сотрудничества в сфере европейских дел. В заседании принимают участие председатели парламентов стран Евросоюза, президент Европейского парламента, главы законодательных органов стран-кандидатов и представители государств-партнеров. В муниципе Ханчешть после завершения работ по восстановлению поймы реки Кагылник получил новую общественную площадку, предназначенную для отдыха и занятий спортом. Проект, профинансированный правительством Республики Молдова через Национальный фонд регионального и местного развития, представляет комплексное вмешательство, сочетающее модернизацию городской инфраструктуры с мерами по защите окружающей среды. Новое место для отдыха оснащено современными удобствами, призванными поощрять активный образ жизни и предоставлять семьям безопасное пространство для проведения досуга. Среди основных объектов – спортивные зоны, пространство для детей и молодежи, аллеи с освещением, скамейками и урнами. Общая стоимость проекта составляет около 22 миллионов леев. Эта инвестиция, направленная на повышение качества жизни жителей Ханчешти, служит примером устойчивого городского развития. Образовательный проект Республики Молдова «Теквил в каждой школе» объявил о возобновлении приема заявок для учебных заведений, стремящихся ускорить цифровую трансформацию образовательного процесса. Инициатива предоставляет инновационные ресурсы как для учащихся, так и для преподавателей и направлена на подготовку нового поколения с ключевыми навыками, необходимыми на современном рынке труда. За 5 лет работы программа сумела охватить более 570 школы свыше 120 тысяч учеников, подключив их к продвинутой учебной программе и сформировав компетенции, востребованные в цифровой экономике при участии более 6 тысяч подготовленных педагогов. Влияние проекта получило международное признание благодаря престижным наградам, укрепив его статус лидера в сфере цифрового образования в регионе. Помимо цифрового контента, школы могут воспользоваться постоянным наставничеством для учителей, возможностью оснащения современными цифровыми лабораториями, а также шансом для учеников участвовать в международных конкурсах в таких странах, как США, Южная Корея и Индия. Прием заявок открыт до 10 мая для всех аккредитованных школ страны, готовых поддержать участие учащихся в практических проектах и профильных конкурсах. Зарубежные новости. Правительство премьер-министра Румынии Илия Балашана через несколько дней столкнется с 7-м вотумом недоверия за 10 месяцев с момента вступления в должность, сообщает радио Романия Актуалитетс. 6 предыдущих, внесенных в прошлом году, были отклонены парламентом и поддержаны лишь оппозицией. Однако на этот раз среди инициаторов есть и социал-демократическая партия. В поддержку вотума недоверия собрано 254 подписи, что превышает необходимость. Минимум 233 для его принятия. Однако голосование является тайным, и итог будет зависеть от решения каждого депутата. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха плюс 12-17 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова. Промо.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Президент Майя Санду направила послание по случаю отмечаемого сегодня Всемирного дня свободы печати, в котором отмечает, что демократия может существовать только при наличии смелых, честных и преданных журналистов. По словам главы государства, уровень зрелости нашей прессы отражается в индексе свободы прессы организации «Репортеры без границ», где наша страна в этом году поднялась на 4 позиции до 31 места. Майя Санду подчеркнула, что Республика Молдова получила при этом лучший результат среди стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз и остается единственной страной региона, отнесенной к категории «удовлетворительно». Однако, по ее словам, предстоит еще много работы, особенно в противодействии все более изощренным инструментам распространения фейков и дезинформации, направленных на манипулирование общественным мнением. Президент также заявила, что свобода выражения мнения нельзя отождествлять со свободой распространять ложь, а защита прав достается обязанностью всего сообщества. Для защиты ценностей необходимо выстраивать прочное сотрудничество между прессой, институтами и гражданами, основанное на доверии, взаимном уважении и безусловной приверженности демократии и общественному благу. Премьер-министр Александр Мунтиано также поздравил журналистов по случаю Всемирного дня свободы печати. По его словам, граждане хорошо понимают ценность свободной прессы, поскольку пережили времена, когда достоверную информацию нельзя было получить дома, и ее приходилось искать за пределами официальной пропаганды. Он отметил, что журналисты не только информируют, но и помогают обществу понимать происходящее, различать факты и формировать четкие ориентиры, играя ключевую роль в просвещении общественности и укреплении здорового государства. Ежегодно 3 мая во всем мире отмечается Всемирный день свободы печати, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году по рекомендации, принятой на 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991. Этот день признан напомнить властям об обязанности уважать свободу прессы, а также дать представителям СМИ возможность осмыслить вызовы, связанные со свободой слова и профессиональной этикой. Более 250 детей и их семьи ежегодно получат доступ к основным услугам поддержки раннего развития в городе Единиц. Эти услуги предоставляются специалистами в области здравоохранения, образования и социальной защиты, обеспечивая детям оценку состояния и терапию, а родителям поддержку и уверенность в первые годы жизни ребенка. Параллельно 35 ресурсных центров в детских садах района, созданных в партнерстве с Министерством образования и исследований Республики Молдова, способствует обучению через игру, социально-эмоциональному развитию и интерактивному чтению, поддерживая инклюзию детей с особыми образовательными потребностями, говорится в сообщении ЮНИСЕФ. Уже более 200 педагогов и 35 специалистов прошли обучение для оказания комплексной поддержки детям и семьям. В настоящее время, как также отмечается в сообщении, в Республике Молдова функционируют 16 центров раннего вмешательства, а более 30 тысяч детей получают пользу от современных подходов к обучению через 185 ресурсных центров, созданных на национальном уровне. Зарубежные новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские безэкипажные катера поразили два нефтяных танкера российского теневого флота, которые находились в акватории порта Новороссийск. Эти танкеры активно применялись для перевозки нефти, написал Зеленский в соцсети. Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться на море, в небе и на земле, заявил президент. Российские власти о поражении судов около Новороссийска не сообщали, передает BBC. По меньшей мере 7 человек погибли на юге Ливана в результате израильских ударов, несмотря на действующее перемирие. Израильская армия продолжает разрушать разрушает здания в южной части страны. И среди последних уничтоженных объектов – католический монастырь, сообщает BBC. По данным источника, растут опасения, что это хрупкое перемирие между Израилем и Ливаном находится на грани срыва, что может привести к быстрому возобновлению полномасштабной войны. Сегодня днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха плюс 12-17 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова. Промо.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Председатель парламента Республики Молдова Игорь Гроссу принимает участие в конференции председателей парламентов стран Евросоюза. Республика Молдова и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в цифровой сфере. Беспилотник был замечен сегодня в Румынии, примерно в 20 километрах от границы с Украиной. Далее подробности. Вопросы безопасности и расширения Европейского Союза, демократической устойчивости гибридных угроз станут основными темами конференции председателей парламентов стран Евросоюза, которая проходит в Копенгагене. В мероприятии принимает участие председатель парламента Республики Молдова Игорь Гроссу. Будут обсуждаться способы, с помощью которых парламенты государств-членов Евросоюза могут поддержать страны-кандидаты. На полях мероприятия у Игоря Гроссу запланированы встречи с коллегами из ряда европейских стран. Конференция председателей парламентов стран Европейского Союза представляет собой площадку для диалога, обмена мнениями, информацией и опытом по вопросам роли и ответственности национальных парламентов в европейской структуре, а также инструментов межпарламентского сотрудничества в сфере европейских дел. В заседании принимают участие председатели парламентов стран Евросоюза, президент Европейского парламента, главы законодательных органов стран-кандидатов и представители государств-партнеров. Европейский Союз поддерживает свободу прессы и работу журналистов, чтобы объективная информация всегда оставалась доступной для всех. Об этом говорится в послании делегации Европейского Союза в Кишинеу по случаю отмечаемому ежегодно 3 мая Международного дня свободы прессы. По данным дипломатической миссии, свободная пресса – это голос сильной демократии. В мире, где информация распространяется быстрее, чем когда-либо, доступ к точным и проверенным новостям становится важнее, чем когда-либо, отмечается в сообщении. Делегация также подчеркнула, что свободные СМИ защищают права человека, поддерживают демократическое развитие и укрепляют безопасность, напоминая, что прозрачность является основой более безопасного и справедливого общества. Ежегодно 3 мая во всем мире отмечается Всемирный день свободы прессы, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году по рекомендации, принятой на 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 году. Этот день призван напомнить властям об обязанности уважать свободу прессы, а также предоставить представителям медиа возможность осмыслить вызовы, связанные со свободой слова и профессиональной этикой. Хотя преступление государственной измены предусмотрено законодательством, судебная система Республики Молдова не обладает достаточной решимостью привлекать к ответственности лиц, действующих в ущерб государству. В последние годы Служба информации безопасности предпринимала усилия по очищению от предателей, и Республика Молдова стала более устойчивой, в том числе благодаря СИП, убеждена президент Майя Санту. Глава государства заявила, что не сожалеет о решении заменить бывшего заместителя директора СИП Александру Балана двумя гражданами, лояльными Республике Молдова.
2: Когда ставится под сомнение необходимость выдачи бывшего сотрудника СИП на том основании, что он владеет информацией, я отмечу, что у этого человека было достаточно времени, чтобы продать информацию Республике Молдова. Он был отстранен от должности в 2019 году, после чего прошло несколько лет, в течение которых собирались доказательства, чтобы его наконец уволить. Но с 2019 по 2023 год у него не было доступа к конфиденциальной информации, у него не было доступа к оперативной деятельности. Полное очищение государственных структур от потенциальных предателей – сложный и еще не завершенный процесс. Однако акт предательства одного человека не должен затмевать усилия по реформированию служб безопасности, подчеркнула глава государства.
3: Eu nu пун мы на фок пентру тоци ангажати сервичулю де информации и секуритати.
2: Я не готова ручаться за всех сотрудников службы информации и безопасности, так же, как не готова ручаться за сотрудников других ведомств. И такие риски существуют не только в Республике Молдова. Мы видим, что эти риски существуют и в странах с устоявшейся демократией, где у Российской Федерации был меньший доступ к институтам. Мы не можем сейчас дискредитировать целую структуру только потому, что один сотрудник, занимавший ответственную должность, много лет назад в итоге продал свою страну. Республика Молдова впервые приняла участие в международном обмене лицами, который позволил освободить из плена Российской Федерации и репатриировать 28 апреля текущего года двух офицеров СИП, задержанных в 2025 году. В обмен на них власти в Кишиневу передали бывшего заместителя главы СИП Александра Балана, обвиняемого в государственной измене в Румынии и осужденного в Республике Молдова за разглашение государственной тайны, а также Нину Попову, гражданку Российской Федерации. В тот же день Майя Санду подписала указ о помиловании Балана с тем, чтобы он мог выехать в Беларусь. Помимо двух молдавских граждан, международный обмен включал также трех граждан Польши. Республика Молдова и Япония подписали в Кишинево меморандум о сотрудничестве в цифровой сфере, который предусматривает укрепление двустороннего взаимодействия в таких областях, как искусственный интеллект и кибербезопасность. Документ был подписан в ходе встречи между вице-премьером, министром экономического развития и цифровизации Юдженом Асмакеску и министром внутренних дел и коммуникаций Японии Хаяси Йосимасой, находящимся с официальным визитом в Республике Молдова. Японский чиновник выразил уверенность, что подписанный документ принесет конкретную пользу гражданам, особенно в части продвижения ответственного использования искусственного интеллекта, адаптации общества к новым технологиям и обмена опытом между двумя государствами. Помимо цифрового сотрудничества, министр Японии отметил готовность своей страны к расширению партнерства в других важных сферах. В свою очередь, вице-премьер Юджен Асмакеску подчеркнул стратегическую роль сектора информационных технологий и коммуникаций, назвав его одним из столпов экономического и промышленного развития Республики Молдова. Он также акцентировал внимание на важности укрепления кибербезопасности. В завершении встречи стороны подтвердили свою приверженность активизации двустороннего диалога и использованию новых возможностей стратегического сотрудничества во благо граждан обеих стран. Зарубежные новости. Беспилотник без видимых опознавательных знаков был замечен на сельскохозяйственном участке на окраине коммуны Шербауцу в уезде Сучава. По данным полиции, место, где был обнаружен аппарат, находится примерно в 20 километрах от границы с Украиной. Параметр был отцеплен, запрошены дополнительные силы для обеспечения охраны. Проводятся проверки под координацией прокуратуры при апелляционном суде Сучавы. Предстоит установить обстоятельства инцидента, после чего будут приняты меры в зависимости от результатов, полученных на месте и действующих протоколов для подобных ситуаций, уточняет радио «Румыния Актуалитетс». Иран представил Соединенным Штатам план из 14 пунктов, направленный на завершение войны, сообщает Аль-Джазира. Этот шаг последовал после того, как, по данным источников, Вашингтон направил Тегерану предложение из 9 пунктов. Сообщается, что США предложили перемирие сроком на 2 месяца, однако Иран настаивает, что вопросы должны быть решены в течение 30 дней и что основной акцент должен быть сделан именно на завершении войны, а не на продлении перемирия. Иранский план из 14 пунктов включает гарантии ненападения, вывод американских сил из районов, прилегающих к Ирану, снятие морской блокады, разблокировку иранских активов, отмену санкций и прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. В завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный умеренный. В утренние часы прогнозируются заморозки интенсивностью до -3 градусов. Температура воздуха ночью +4,9 градусов. Завтра днем ожидается +18-23. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова. Промо.
4: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Вопросы безопасности и расширения Европейского Союза, демократической устойчивости гибридных угроз станут основными темами конференции председателей парламентов стран Евросоюза, которая проходит в Копенгагене. В мероприятии принимают участие председатель парламента Республики Молдова Игорь Гроссо. Будут обсуждаться способы, с помощью которых парламенты государств-членов Евросоюза могут поддержать страны-кандидаты. На полях мероприятия у Игоря Гроссо запланированы встречи с коллегами из ряда европейских стран. Конференция председателей парламентов стран Европейского Союза представляет собой площадку для диалога, обмена мнениями, информацией и опытом по вопросам роли и ответственности национальных парламентов в европейской структуре.